лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121 27 40 76 29.

0: Меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: 7 утра в столице.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Ну что, доброе-предоброе утро. Я, Макс Фабиан, рад слышать и приветствовать всех, кто с нами. 7.00 в Москве. Просыпаемся. Ну, а мы потихонечку начинаем вас угощать сюрпризами. Новый состав красавцев Лав Радио постепенно входит в дело. И первый из них прямо сейчас у нас не на проводе, а даже вот в зоне досягаемости моей руки. Сергей. Сергей, здорово.
2: Макс, ну, во-первых, тебе доброе утро, конечно же. И всю страну хочу поприветствовать. Ага. Очень рад здесь находиться. Ты знаешь, я надеюсь, что всерьез и надолго я здесь. Ну, посмотрим, как получится. Во-первых, я хочу сказать тебе, просыпайся поскорее, потому что видок у тебя, конечно.
0: Ну, насчет моего видка это понятно. Я только через час выйду в наш телеграм-канал @radio_official с нашим форумом. Пока что я приведу себя в порядок. Ну, естественно, нашим слушателям хочется узнать о тебе побольше. Расскажи, кто ты, может быть, откуда и вообще каким образом ты связан с радио?
2: Да все очень просто. На радио, как и в большинстве случаев, наверное, я попал случайно, совершенно случайно, в городе Челябинске. Долгое время работал там, потом переехал в город Казань, город побольше, поинтереснее, помасштабнее, третья столица. Там тоже проработал порядка 7 лет. И вот я здесь, в главном городе, наверное, нашей страны, Москва. Москва, привет. Ну, я думаю, что никто на меня не обижается, ни Челябинск, ни Екатеринбург, ни Казань, и другие города тоже.
0: Мы тем более не обижаемся. Обижаемся на тебя. Я думаю, что нужно вот на этих прекрасных твоих словах и голосе начать, потому что действительно звучишь ты очень приятно, симпатично. И музыка у нас точно такая же симпатичная. Я думаю, что мы сейчас прямо стартанем. И Ava Meet Me in the Dark на старте этого часа, на старте нашего утра. Всем кофе, всем хорошего настроения. Ну и, конечно, красавцы Лав Радио.
2: Доброго утра!
1: Красавцы Лав Радио.

0: А ты говоришь, а я говорю. Это Коста Лакоста здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И мы продолжаем знакомиться с новым ярким составом. У нас уже Сергей образовался здесь в эфире. Серег, тебе еще раз большой привет и доброе утро.
1: Доброе утро, конечно, да. Рад быть здесь. Еще раз повторю, много-много-много раз.
0: А скажи, вот мы узнали, что тебя зовут Сергей. А какая у тебя фамилия вот будет в эфире? Или, может быть, она совпадает с твоей настоящей псевдоним или нет?
1: Да, конечно, совпадает. Мое настоящее имя с моим псевдонимом Сергей Сорокин.
0: Сергей
1: зовут
0: Сорокин.
1: Меня, да. Ты знаешь, ну такая фамилия, наверное, которая способствует говорливости.
0: Да, абсолютно.
1: Потрещим, как говорится.
0: Начинаем трещать. Вы присоединяйтесь к нам. Доброе утро, 7:20 ровно в столице. Ну и, конечно, Серег, расскажи еще немножко о себе. Что интересного вот ты привез с собой в эфир? И, в принципе, вообще, чем будешь угощать наших слушателей с нового сезона?
1: Ты знаешь, раз сегодня дебют, раз мы находимся на Love Radio, то, наверное, ну и утро, да, то, наверное, я должен какой-то сейчас рецепт пробуждения сказать.
0: А у
1: от
0: тебя
1: себя
0: есть?
1: Лично. Ну, есть, конечно,
0: да,
1: конечно,
0: давай.
1: Есть. И сегодня даже повод есть для этого рецепта пробуждения. Ты знаешь...
0: Гони скорей.
1: Да, хочу признаться в любви. Классный, классный способ проснуться. Признаться в любви не просто так. Ко всем, ко всему, к тебе, не знаю, ко всем сотрудникам, которые здесь работают на Love Radio. Хочу к жене обратиться сейчас.
0: Так.
1: У нас сегодня 24 августа, годовщина.
0: Имя.
1: Годовщина.
0: Имя.
1: Екатерина Владимировна, угадай фамилию.
0: Сорокина.
1: Орлова.
0: Вот вы птичьи, короче, семья.
1: Да. Годовщина сегодня, поэтому хочу признаться в любви. Очень ценю, уважаю, целую, крепко обнимаю. Но где-то у меня жена сейчас в поезде из Новороссийска по нашей необъятной едет в Казань, поэтому не слышит меня.
0: Ценишь, уважаешь, а главное, любишь.
1: Ну, конечно.
0: Любите друг друга, просыпайтесь вместе с красавцами Love Radio. Через пару минут здесь The Boss и Magnetic. Продолжаем танцевать.

0: 7.30 по московскому, на Бали им все мечтают улететь, но мы летим на работу, конечно, и слушаем наш звездный гороскоп. Погнали вместе.
1: 3, 2, 1.
2: Стартрип.
0: У вас будет шанс удивить коллег своими идеями. Позвольте себе блеснуть.
3: Тельцы.
4: Ваша способность объединять людей может оказаться к месту.
3: Близнецы.
0: Развивайте свои лидерские качества, они пригодятся на этой неделе.
3: Раки.
4: Старайтесь избегать конфликтов, сегодня лучше не провоцировать обострение.
3: Львы.
0: Львы, станьте внимательны к знакам судьбы.
3: Девы.
4: Медитация и размышления помогут восстановить силы.
3: Весы.
0: Будьте готовы к интересным дискуссиям, которые бросят вам вызов.
3: Скорпионы.
4: Находите радость в простых вещах. Сегодняшние могут удивить.
0: Окей.
3: Стрельцы.
0: Спонтанные поездки принесут много ярких впечатлений.
3: Козероги.
4: Да, про себя прочитаю. Пора внести ясность в ваши отношения. Честность важна.
0: Окей.
3: Водолей.
0: Вас ждут приятные встречи, которые поднимут настроение. Ну и для меня теперь.
4: Да, для тебя.
3: Рыбы.
4: Не бойтесь обращаться за помощью, она придет со стороны.
0: Пусть сегодня все знаки зодиака будут помогать друг другу. Ну и, конечно же, хорошей музыки. Прямо сейчас небольшая пауза. Дальше Ив Виафра, Джек Айкона Поп. We got it cool. Погнали.

Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Topic A7S. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Работа называется Breaking Me. Ну, а мы продолжаем. Постепенно завершаем первый час нашего утреннего шоу 7.48 в Москве. И, ну, приятные новости, естественно, из мира прилетели. Да, Серега?
1: Да, очень приятные. Причем не одна новость, но мы, думаю, объединим это все дело и так обсудим все вместе. Потому что речь идет о команде Team Spirit. Знаешь такую?
0: Это, по-моему, ребята играют в киберспорт. Да?
1: Да, они причем чемпионы всего и вся. По-моему, несколько раз уже выигрывали. Но
0: уже что-то выиграли.
1: Но если конкретизировать, то вот по Counter-Strike 2 победила команда Team Spirit в Eurosport World Cup 2026.
0: В этом году.
1: Да, да, да.
0: По-моему,
1: да.
0: Еще эти ребята забрали первое место в Dota 2.
1: Да, но об этом мы сейчас еще поговорим. Самое-то интересное, это призовой фонд, конечно. Сколько денег.
0: Так, а что, за что они получили? Точнее, сколько они денег заработали?
1: Да, за первое место, за победу получили 600 тысяч долларов призовых, и это только про Counter-Strike.
0: Сколько
1: речь
0: же это в рублях, я даже боюсь посчитать. А за Dota 2 получили в два раза больше, 1 300 000 долларов. Да. Ну и парням, мне кажется, хватит, чтобы прожить до следующего чемпионата, потренироваться, поиграть.
1: Как думаешь, нам еще не поздно начать играть?
0: Мне кажется, нам нужно задуматься о том, что мы чем-то таким занимаемся не очень прибыльным.
1: Но да.
0: Мы без радио жить не можем.
1: $1 в час.
0: Доллар
1: про нас с тобой.
0: Практически как такси. Ладно, погнали дальше. У нас до конца часа Tame Impala, Джинни Дракула, моя Мишель, ветер меняет направление. Просыпаемся.
2: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
7: 127-27-14-76-29. Город Москва, 18+. Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
11: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
15: Для зрителей старше 16 лет.
16: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
17: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
16: А сыновья ведь с неба не падают.
18: Я ваш сын.
16: Или падают.
19: Никакой ты ему не сын.
20: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
16: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. Застройщики в Москве стали чаще предлагать скидки на новостройки. Названы самые безопасные страны для отдыха россиян. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Спрос на новостройки в столице падает. На этом фоне застройщики вынуждены предлагать покупателям скидки. Общая доля недвижимости с дисконтом 60%, а сами скидки в среднем составляют до 8%. Если объект находится в престижном районе, имеет высокий спрос и активно продается, снижение цены может достигать 5%, а в менее ликвидных корпусах или проектах с большим объемом непроданных квартир – 20%. Эксперты назвали самые безопасные страны для отдыха россиян. Это Вьетнам, Китай, Турция и Египет. Преимуществами указанных направлений являются массовые программы, высокая конкуренция отелей, организованные экскурсии и трансферы, а также понятные правила. Меган Маркл не появится в третьем сезоне «Джентльменов» Гая Ричи. Актрису исключили из переговоров после негативной реакции публики на сообщение о ее возможном участии. Роль в проекте могла стать возвращением супруги принца Гарри в кино спустя почти 10 лет. Пока сериал не продлили на третий сезон, выход второго намечен на 3 сентября. Крус Бекхэм выпустил мини-пластинку. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай! Любители черного юмора часто бывают нарциссами. Как выяснили иностранные ученые, безобидные шутки и каламбуры меньше всего связаны с негативными чертами личности. Эти виды юмора присущи более общительным, игривым и открытым людям. А вот самые мрачные приколы выбирают мужчины и женщины с деструктивным поведением. Например, любители сарказма, чернухи и цинизма чаще имеют проблемы с доверием и агрессией. Их эмоции нестабильны. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Утреннее шоу «Красавцы Love Radio» здесь. Мы продолжаем 8 часов 2 минуты в столице. Только лучшая музыка дальше. Да-да, важно помнить, что финальная неделя августа стартовала. Проведем ее максимально продуктивно. Так что всем энергии и отличного настроя.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Ну что, мы здесь действительно для того, чтобы украшать твое утро, будить, просыпайся, кофем наполняйся. Естественно, наша традиционная рубрика «Форм», моя любимая, Сереж. Вот в ней мы будем обсуждать интересные вопросы какие-то. И, естественно, с нашими слушателями все это дело будем делить.
3: Ну, тема. Надо к теме так срочно вот, переходить.
0: Расскажи, что мы сегодня с тобой обсуждаем?
3: Ну, тема сегодняшнего форума такова. Хранить фотографии бывших, а? Уже интрига, да?
0: Да.
3: Нормально или нет? Вот такой вопрос сегодня вам задаем, ну и мы с тобой, я думаю, его обсудим.
0: У тебя много бывших вообще-то? Ты можешь вспомнить?
3: Есть. Несколько штук было, да. Вот. Ты знаешь, по этой теме хочу сказать следующее. У меня есть дополнительные вопросы по поводу вот хранить фотографии бывших. Хранить где?
0: В телефоне, естественно.
3: Ну почему в телефоне?
0: В фоторамке?
3: Ну это уж, конечно, совсем трэш. Ну, смотри, если фотография, допустим, распечатана и лежит у тебя, ну не знаю, в бумажнике где-то, это норм?
0: Не, абсолютно нет. Абсолютно не норм. Ну а чем это отличается от того, что эта фотка хранится у тебя в телефоне?
3: Это отличается тем, что ты, представляешь, распечатал, положил в бумажник. То есть это уже какая-то забота. Телефон это просто щелк, и он там хранится, ну, она там хранится, фотография, и все. Причем она же может быть довольно старая, там, не знаю, какого-нибудь 16-го года, например, и до сих пор у тебя лежит. Окей. Можно сослаться на то, что забыл удалить.
0: У тебя вопрос, тебе твоя нынешняя там девушка задает. Это кто?
3: Это кто? Это ты про какой вариант сейчас? Ну, когда фотография тебя в бумажнике?
0: Да, не важно. Ну, да, допустим, в бумажнике.
3: У меня такой ситуации не было, но у меня была более трешовая ситуация, которую я расскажу попозже. Хорошо, если ты не против?
0: Абсолютно согласен. Да, все сделаем. Но, конечно же, хочется спросить наших слушателей, что же думаете вы на этот счет? Хранить фотографии бывших нормально или нет? Неважно где. В телефоне или же в бумажнике, где угодно. Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Ну и прямо сейчас появится кружочек в нашем телеграм-канале.
3: А еще облачное хранилище бывает подкидывает оповещение.
0: О, у меня тоже есть такая история, но об этом позже. Пока что «Медуза» Генрика Мамайл «Don't Wanna Go Home».
2: Красавцы Love Radio.

0: Адриана, where have you been? Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Отправляемся в наш форум для того, чтобы обсудить интересненькую тему.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: А тема такая сегодня. Хранить фотографии бывших, ну или с бывшими, нормально или нет? Давайте обсудим.
0: Ой, сколько же вообще с бывшими связана истории разных кринжовых? У тебя что-то есть подобное?
2: Ну, я обещал рассказать одну историю. Она, правда, не совсем про фото с бывшей. Она мне как... мне кажется еще хуже. Ситуация такая. Я только-только начал встречаться с девушкой. Все хорошо, все красиво. Конфетно-букетный период, ну, как обычно это бывает. И, значит, тут я приглашаю покататься на горных лыжах. Это было в Челябинске, на Урале. Там много горнолыжных курортов. Вот мы уже на склоне. Красота, елочки, солнце, снег сверкает. Покатались, легли на этот самый склон. И тут я что-то хотел сказать ей.
0: Тебе хорошо в этот момент, да?
2: Да и ей, наверное, тоже. Но тут вдруг стало всем плохо, потому что я произношу имя бывшей.
0: Опа! Так.
2: А теперь у меня к тебе вопрос. Угадай, что было дальше?
0: А дальше ваш отпуск или что там, ваш вечер, день, уикенд был испорчен, потому что она... Все. Она поняла, что это имя бывшее. Она уже к тому моменту знала, что у тебя есть бывшее с таким именем. Понимаешь?
2: Ну да. Это, в принципе, это уже хорошо. Это значит, что со мной все нормально. А со мной люди хотят общаться. Ты знаешь, конечно, была долгая обида. Много извинений.
0: Молчание с ее стороны.
2: Но самое классное, знаешь что? Что в итоге она стала моей женой.
0: Ай, кайфово. Давайте перейдем теперь к главной теме нашего форума. Фотографии с бывшими хранить нормально или нет? Пишите в наш Макс 8-915-300-106-6. Денис уже скинул нам сообщение и говорит, вот, я считаю, что в телефоне хранить фото с бывшей, это абсолютно нормально, это вот как ни крути память. У самого есть телефон, это первое, и фото с бывшей, которым не пользуюсь. В смысле, фото с бывшей, которым не пользуюсь? А что можно делать с фото бывшей, или что можно делать на фото бывшей?
2: Да, а ты дочитывай до конца. Денис пишет, а вот девушкам нельзя хранить фото бывших.
0: Ай-яй-яй, это сексизм уже какой-то пошел, да?
2: Ну, вообще, я хочу сказать, наверное, подытожив все то, что мы обсудили, наверное, нужно уметь прощать.
0: Абсолютно точно. И забывать бывших, наверное, так. Пишите, что думаете по этому поводу. Хранить фото с бывшими нормально это или нет? 8-915-300-106-6. Это наш Макс, ну или в телегу.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Команда The Rhythm здесь в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой продолжаем наше утро. Естественно, тема форума сегодня.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Кстати, коллега, как звучит наша тема форума сегодня? Помнишь?
2: Тема форума звучит сегодня: нормально ли хранить фотографии бывших, где бы то ни было, неважно, в паспорте, в рамке, в облаке и так далее.
0: И вот в наш канал уже пишут слушатели. Китикэт, доброе утро, на связи Калининград, пишет. Калининград, тоже большой привет. Говорит, разошлась с мужем, с которым были вместе с 2009 года. В облаке остались все общие фотографии с 2016. Кстати говоря, у тебя история была про 2016.
2: Четко, четко я
0: попал. Это год рождения дочери. Она говорит, и как мне удалить все фотографии с бывшим мужем, я, говорит, себе не представляю возможности сидеть, выбирать их, что ли. Ну, как бы аргумент, согласись.
2: Да, я согласен. Но можно понять ведь и молодого человека с другой стороны, который переживает. Ну вот Китикэт продолжает.
0: Да-да.
2: Периодически, когда всплывают воспоминания, что было в 2020, 2016 и так далее, молодой человек задает вопросы, почему не удалила? Объяснила несколько раз ему. Даже предложила самому, представляешь, чтобы вот он сел, да, в облаке и все почистил. Но, видимо, парень понял, что все-таки доверие есть, что бывший — это бывший, а нынешний — нынешний.
0: Мне кажется, и парень такой сговорчивый оказался, но он понял, что ну там ты устанешь все это дело удалять, и поэтому не стал дальше конопатить мозги ни себе, ни...
2: Понять бы, сколько этих фотографий у Кэти Кэт, может быть, там их миллион.
0: Ну, или пачка там, знаешь. Главное, чтобы они были нормального характера, классического.
2: Это да.
0: Продолжаем. Нужно ли хранить фотки с бывшими, нормально ли это? Пишите в наш Макс 8-915-300-106-6.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мадонна, Дэнс 3 здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. 8.32 в Москве. Мы ныряем в форум.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Да, тема сегодняшнего форума. Нормально ли хранить фотографии бывших или с бывшими, неважно где?
0: Да, чё нет? Ну, а чё нет? Почему нет?
2: Ты знаешь, судя по всему, для многих это нормально. Потому что нам люди пишут такое.
0: А что говорят, да, люди, наши слушатели?
2: Люди пишут такое. Ну, например, да, например, написал нам Александр. У меня девушка нашла интимные фотографии. Это в продолжении темы, которую ты тоже затронул. Да. А что, если ты доверил, допустим, почистить облако своему нынешнему, а там интим какой-то, да, с бывшими?
0: Так, и в чем история заключается?
2: В общем, вот, скандал был ужасный. Я ей говорю, а ты вообще почему в моем телефоне лазила? Короче, она тоже стала бывшей сразу же, моментально. Но в целом Александр считает, что это нормально, когда есть фото с бывшей. Ведь все-таки это какой-то определенный отрезок жизни, времени.
0: Ты понимаешь, он однажды-то почистил все фотографии, но вот парочку пропустил. Или ему вот не позволило, воспоминания не позволили. Он думал, ну все, там оно где-то уже в этих архивах.
2: А часто ведь бывает такое, что ты в телефоне почистил, а в облаке осталось.
0: Да, вот такое тоже бывает, и такое всплывает. Что думаете вы по этому поводу? Пишите в наш Макс 8-915-300-106-6, ну или же в телегу под кружочком со мной есть место для твоих комментариев. Ну а пока продолжим.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Кетчу здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 8.46. И мы постепенно завершаем тему нашего
1: форум. А что думаешь ты?
0: Да, сегодня животрепещущие обсуждаем тему хранить фотографии бывших нормально или нет. Много-много разных мнений, кстати, ты обратил внимание?
2: Ты знаешь, и у нас тоже много разных мнений. За эфиром мы очень яро обсуждаем все вот эти вот наши кринжовые жизненные ситуации. Ну и, конечно, хочется обратиться к тому, что нам пишут наши слушатели. В канал прилетело сообщение
0: еще
2: достаточно
0: есть, да?
2: Давно. Да, от Алисы. Она говорит: «Доброе утро». Кстати говоря, послушайте, очень интересное мнение. «У меня на телефоне много фоток с бывшим, и я не планирую их удалять. Зачем? Это были прекрасные моменты, которые запечатлены на память. Да, чувств уже нет никаких к этому человеку, но это мой опыт и моя жизнь, и ничего против я не имею, если у парня также есть фотки с бывшим».
0: Вот. Слушай, это Алиса святой человек, получается.
2: Да, соответственно, если у ее парня тоже будут фотки с бывшей, она скажет: «Ну, окей, нормально».
0: То есть сама очистить не хочет.
2: Ну и как с ней было?
0: Ну и ему, получается, разрешает, да, держать фотографии? Ничего
2: да,
0: себе.
2: Вот хотелось бы, чтобы побольше таких Алис было в нашей жизни. Ну а мы на этом финалим тему нашего форума. Завтра будет новое. Ну а пока продолжаем. До конца этого часа послушаем Джона Саммита, The Wall, Julie Church, Shades of Blue. И за финалем этот музыкальный отрывок First Movement, Cover Drive, легендаркой Turn Up The Love. Погнали.
1: Форум. А что думаешь ты?
3: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Никита и Мария Зайцева.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Где

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Назван порядок действий при поступлении денег от незнакомца. Врачи рассказали о негативных последствиях занятий спортом. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лавразио. Подробности прямо сейчас. В МВД рассказали, что делать при поступлении денег на карту от незнакомого человека. Необходимо сразу позвонить в банк и установить источник перевода. Самому возвращать деньги или тратить их не стоит. Мошенники могут имитировать поступление налички, отправляя жертвам сообщение о якобы совершенном переводе и предлагая проверить его по специальной ссылке. Переход по ней и попытка узнать баланс могут привести к передаче аферистам данных для доступа к мобильному банку. В Госдуме предложили давать ученикам право на бесплатный проезд до школы и обратно. Согласно подготовленному проекту закона, регионы смогут сами выбирать способ реализации идеи, организовывать перевозки или предоставлять льготы. Лавразио стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Лавразио там, где тебе удобно. 16+. Нишевый может получить звание «Слово года». В настоящее время его часто употребляют в значении «нестандартный» и «редкий». По словам экспертов, это слово давно вышло за рамки маркетинга и стало частью культуры и повседневного общения. Интенсивные занятия спортом снижают иммунитет. По словам врачей, при недостатке отдыха мышцы подают сигналы, которые запускают системное воспаление и оказывают негативное влияние на иммунную защиту организма. Кроме того, во время тяжелой физической нагрузки повышается уровень гормонов стресса. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лавразио. Галя Ростова. Классного дня!
2: Красавцы Лавразио. Летний сезон.
0: Еще раз большой привет всем, красавцы, с тобой. Ну и, конечно же, хочется сказать, что спортсмены не самые здоровые люди. Ну почему? Почему же? Вот так, хочешь быть здоровым человеком, занимайся в зале. Хочешь быть здоровым человеком, не ходи в зал. Какие-то парадоксы, Сереж, тебе не
3: кажется? Наверное, нужна какая-то золотая середина. И главное, совместно с занятиями спортом, еще и правильно питаться. Это очень важно. Понимаешь, тогда ты будешь здоров. Это абсолютно точно. Вот. Ну и новость, кстати, в эту тему тоже у нас
0: давай.
3: Ты знаешь, я занимаюсь сам любительским хоккеем, поэтому новости про хоккей притягиваются ко мне. Российский хоккеист поел пельмени из Кубка Стэнли.
0: Серьезно?
3: Да, речь идет об Андрее Свечникове. Он нападающий клуба НХЛ Каролина Харрикейнс. Он приехал к детишкам в больницу в Северной Каролине и взял с собой вот этот вот трофей. Огромный-огромный кубок. Ну, чтобы как-то их подбодрить.
0: Наши спортсмены зажигают в мире, конечно. Мало того, что, мне кажется, он сам поел, так он еще и накормил детей. А эти американцы-то, они же никогда пельмени не ели нормальные, понимаешь, российские.
3: Мало того, что из кубка Стэнли поесть, это уже экзотика, да еще и пельмени, это, получается, в квадрате.
0: Так у них что там в основном? Пицца, бургер и так далее, понимаешь?
3: Я, кстати, не представляю, как можно из кубка Стэнли поесть пиццу.
0: Согласен. Продолжаем. Естественно, нельзя поесть из кубка Стэнли пиццу, зато можно поесть борщ еще. Понимаешь, следующий какой-нибудь наш спортсмен туда приедет и скажет: вот так вот, будьте добры, изучайте российскую культуру, русскую. Вот. Ну, а нашим спортсменам всем большой респект за то, что они знакомят мир.
3: И здоровье.
0: Да, с кулинарией российской. Будьте здоровы, как говорится, живите богато, но, естественно, питайтесь сытно. Продолжаем. Шакира, Бёрн Бой, Дай-Дай здесь в утреннем шоу «Красавцы Лавразио». Радио.

0: Кайго, Макс Макнаун, Take Me Back. Новинка здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Ну и, кстати говоря, совсем скоро уже будем повторять вам наш звездный гороскоп. И в преддверии у нас есть классная новостюшечка по этому поводу.
1: Да. Я думаю, что это точно будет полезно тем, у кого жены весы, скорпионы, раки. Или тем, у кого еще нет жен.
0: А расскажи, в чем история это заключается?
1: Астрологи назвали весов, скорпионов и раков самыми сексуальными женами. Вот весы, например, да, хочу конкретику даже озвучить. Весы, например, берут чем? Женственностью и природным обаянием. Вот у меня супруга весы, кстати.
0: Подтверждаешь?
1: Ну, конечно.
0: Так, смотрите, скорпионы могут свести с ума буквально одним взглядом. Ну, в скорпионе взгляд, он понятен. И если ты даже еще не познакомился с девушкой и видишь ее пронзительный взгляд, значит, скорее всего, она скорпион.
1: Да, будешь плохо себя вести, ужалит. Раки особенно раскрываются вблизи. Когда чувствуют любовь и полностью доверяют партнеру. Вот такие вот они, жены раки.
0: Хочется пошутить, конечно, по поводу названия этого знака зодиака, но тут все и так все понимают. Ну, а ты наверняка знаешь, кому это отправить. Мы же приближаемся постепенно к нашему звездному гороскопу, но пока Хьюгель, Иман, Angel, Alternate, Moment of the Sun, трек номер один в мире через пару минут.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: быть, а могло и не быть, но то, что будет сегодня у наших слушателей, мы узнаем, конечно же, из Стартрипа, из гороскопа.
1: Три, два, один.
2: Стартрип.
0: У вас будет шанс удивить коллег своими идеями. Позвольте себе блеснуть.
3: Тельцы.
4: Ваша способность объединять людей может оказаться к месту.
3: Близнецы.
0: Развивайте свои лидерские качества, они пригодятся на этой неделе.
3: Раки.
4: Старайтесь избегать конфликтов. Сегодня лучше не провоцировать обострение.
0: Окей.
3: Львы.
0: Станьте внимательны к знакам судьбы.
3: Девы.
4: Медитация или размышления помогут восстановить силы.
3: Весы.
0: Будьте готовы к интересным дискуссиям, которые бросят вам вызов.
3: Скорпионы.
4: Находите радость в простых вещах, сегодняшние могут удивить.
3: Стрельцы.
0: Спонтанные поездки принесут много ярких впечатлений стрельцам.
3: Козероги.
4: Ну, про себя любимого пора внести ясность в наши отношения, честность важна.
0: Угу.
3: Водолеи.
0: Вас ждут приятные встречи, которые поднимут настроение.
3: Рыбы.
4: Теперь про тебя не бойтесь обращаться за помощью. Она придет со стороны.
0: Помогите друг другу, помогите нам. Просыпаемся, красавцы Love Radio. Стартрип только что для тебя.
2: Стартрип. Реклама.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Анна, «Любовь навсегда» здесь в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Максимально красивая песня, а также красивая игрушка, в которой мы хотим тебя позвать, правильно?
1: Да, называется она «Сорванцы», что всех ждем. Ну, а вас ждет классный презент, поиграем от души. Будьте активны, пишите в мессенджер «Макс плюс 7-915-300-106-6». Как там «хочу играть» или «я хочу», что
0: пишем? «Я хочу», «я буду», «я», в общем, «сорванец». Обозначайтесь как хотите, будем отгадывать по стоимости перелета, какой же город мы загадали. Но если ты в этом разбираешься, то самое время написать в наш «Макс».

0: Маша здесь, в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И у нас уже есть участник нашей игры «Сорванцы». Девушку зовут Алина, она из Питера. Алин, привет.
1: Привет, Алина.
2: Привет, привет.
0: Как твои дела? Ты чем занимаешься?
2: Я работаю.
1: Всего ничего себе.
0: В понедельник Алина и работает, а? Чудо.
2: Да.
0: Нехорошо, конечно, работать по понедельникам. Лучше, конечно, разговаривать, ну и мечтать о чем-то таком, знаешь, отпускном.
1: Конечно, про путешествия. Это самое приятное, чем можно заняться в понедельник. Алина, скажи, пожалуйста, куда последний раз летала? И вообще, летала ли куда-либо?
2: В Казань летала, да.
0: Как давно?
2: Последний раз. А вот в июле.
0: А что там делала?
2: Отдыхала, в отпуск ездила.
0: О, Казанский Кремль, все дела вот.
2: Это. Да, да.
0: На хоккей ходила?
2: Нет, не ходила.
0: Не ходила. Ладно, если ты, значит, по отпускам периодически летаешь, значит, я думаю, ты разбираешься в том, сколько стоят перелеты в разные направления. М?
2: Ну, так, не очень.
0: Сейчас мы тебе дадим стоимость города.
1: Подожди, прежде чем ты это спросишь, в Казань за сколько, кстати, летала?
0: О.
2: Ну, у нас на семью где-то 30 было, но заранее покупали.
1: Неплохо, неплохо.
2: Да,
1: деньжата
2: да.
1: есть.
0: Ну, а мы сегодня с тобой вылетим, скажем так, одним днем, и стоимость нашего перелета будет 22 512 рублей. Тебе нужно отгадать, в какой из трех городов стоит столько перелет на одного человека эконом-классом.
1: Вот. Итак, у нас есть 22 512 рублей и три направления. Первое — это Тюмень, второе — Бодрум или Бодрум, да, мы еще
0: утверждают, что это Бодрум.
1: И третье направление — Ереван. Вот в какой из этих прекрасных городов можно улететь сегодня за 22 512? Как ты думаешь?
2: Бодрум.
0: Бодрум.
1: Ты смотри, она еще и правильно произносит название этого города. А? Ну, красотка.
0: А может быть, ты хочешь взять подсказку?
2: Тебе будет, да, конечно,
0: тебе
2: хочу.
0: Будет понятнее. А для того, чтобы подсказка была твоей, признайся в любви кому-то. Одному.
2: Не одному. Кому-то одному мужу. Кому еще?
0: Зовут мужа как?
2: Александр.
1: Александр не строитель, случайно?
2: Нет, нет, не строитель.
0: Не программный директор на радио, случайно?
2: Нет.
0: Хорошо.
1: Хорошо, ну подсказка, да. Я просто почему про строителя спросил. Подсказка такая.
0: Подожди, она же еще не призналась.
1: А, нет.
2: Сашуля, я тебя люблю.
1: Я думал, достаточно будет сказать.
0: Надеюсь, он услышал.
1: Александр, все понятно.
0: Какая подсказка у нас?
1: Да, подсказка такая. В этом городе нельзя строить дома выше 3 этажей. Ну, вот такой вот закон приняли, кстати, еще в прошлом веке.
0: Как ты думаешь, Тюмень, Бодрум, Бодрум или Ереван?
1: 4 варианта у нас уже.
0: Один двойной.
2: Так, хороший вопрос. Тяжело.
1: Дома выше 3 этажей строить нельзя.
0: Ну, ты, кстати говоря, в правильном направлении думала изначально.
2: Алина,
0: Бодрум.
1: Алина, мы тебя запутали немножко.
0: Отвечаешь, как говорится, это твой ответ?
2: Да, отвечаю.
1: Ну, мне кажется, томить уже не надо.
0: Конечно же, это Бодрум, Алина. Мы вручаем тебе набор косметики от Фелингер.
1: Бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях.
0: Ну, конечно же, это Бодрум, или же Бодрум. Алин, мы тебя поздравляем, ты молодец, косметика твоя. Ну, естественно, когда теперь будешь говорить своим коллегам, друзьям о том, что ты победила в «Сорванцах» у красавцев Love Radio, забрала приз, рассказывай, что Бодрум-то на самом деле он Бодрум. Вот так вот, окей?
1: Да, ну и мы тоже зафиксируем с тобой.
0: Зафиксировали, поздравили и поехали дальше. Another Talk to You, Fit 54 Ultra. До конца часа ждем, кайфуем.
3: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум август-сентябрь 2026 с 3 августа.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+. Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом пенсионный максимум в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные «Ашан 12 цветов» всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: 10 утра в Москве. Love
1: News. В России начнут действовать новые правила в сфере ЖКХ. Полисы КАСКО стали дороже. Меня зовут Галя Ростова, и это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября изменятся правила подписания протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов и порядок оформления актов выполненных работ по содержанию и текущему ремонту жилья. По словам экспертов, из-за расширения требований к документу обороту и отчетности, люди не станут платить больше, в квитанциях не должны появиться дополнительные строки. В то же время рекомендуется обращать внимание на верные указания объемов потребления коммунальных услуг в платежках и состав этих услуг. Средняя цена КАСКО увеличилась на 26% за год. Основная причина – это повышение стоимости ремонта и деталей для автомобилей. Для отдельных марок запчасти стали дороже в два раза. По словам экспертов, цена полиса будет расти и далее, но более медленными темпами. Страховщики уже заложили основные риски в тарифы. Власти Новой Зеландии хотят запретить детям до 16 лет пользоваться социальными сетями. Компании будут сами ограничивать доступ. Наказание для мальчиков и девочек, их родителей и опекунов пока не предусматривается. Напомню, ранее такие же ограничения были установлены в Австралии. В Калифорнии аналогичные меры пока обсуждаются. В Альпах строят VIP-хранилище для миллиардеров. Комплекс будет на глубине около 100 метров в горном массиве. Всего за 1 000 000 евро предлагаются помещения с арендой на 99 лет. Это не бункеры для людей, а именно хранилище для драгоценностей, произведений искусства, элитных автомобилей, вина и важных секретов. Некоторые помещения будут размером чуть ли не с футбольное поле. Безопасность обещают на уровне швейцарского национального банка. Первые клиенты якобы уже есть. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
0: Красавцы Лаврадио с тобой. 10.02 в столице. Мы продолжаем наше яркое утро. Ну и, конечно же, не можем оставить тебя без крутых новостей.
2: Продолжение. Да, яркое утро, оно не может быть без утренней зарядки. Поэтому новости с категории именно такой. Утренняя зарядка. У американка
0: нас, да,
2: стала мировой рекордсменкой по количеству отжиманий за час. Среди женщин всего она, только представь, совершила 1826 повторений, попала в Книгу рекордов Гиннесса. Вот это, как она это сделала?
0: Это за час. В общем, получилось так, что она изначально работает учительницей по физкультуре, но во время установки рекорда девушка совершила, железная девушка, есть Iron Man, а есть Iron Girl, совершила более 100 подходов, в каждом из которых было не меньше 15 повторений. Вот я просто, знаешь, думаю, Сереж, встречаешься ты с такой, живешь ты с такой, накосячил ты, ну не помыл посуду или не вывел собаку погулять, она тебе такая: стоп, куда пошел? Я с парнями, ну не знаю, там в баню не пойдешь, и все.
2: Отжимайся, говорит она тебе.
0: Или отжимайся, или просто говоришь: я мужчина, я так решил, ну попробуй сдвинься с места. Понимаешь?
2: Слушай, ну да, но с другой стороны, если ты встречаешься с такой девушкой и сам являешься рекордсменом, ну вот, например, среди мужчин тоже ведь такой рекордсмен есть, правильно?
0: У вас общее хобби не подтягиваться, отжиматься.
2: Ну конечно, конечно, бывает же часто такое, что люди увлекаются чем-то одним. Но вот,
0: сколько,
2: например,
0: бы ее мужчина смог отжаться?
2: Ну, я не знаю ее, сколько бы мужчина смог отжаться.
0: Ладно,
2: но вот
0: рекордсмен.
2: Но вот румынский спортсмен, не могу произнести его имя, очень сложное, но, в общем, не суть.
0: Зовут его Попу Лорентину.
2: Попу Лорентину, да, да, все верно. В общем, в 2023 году он отжался за 60 минут 3378 раз, да. Ага. Но это получается в два раза больше. То есть все-таки он будет посильнее, чем
0: где-то
2: она.
0: Где-то мне кажется, что он был ее тренером, но у них изначально отношения не сложились, потому что и у него крепкие объятия, и у нее. Mm-hmm. Вот. Ну, как бы, наверное, так.
2: Интересно, конечно, узнать, зачем, в принципе, столько раз отжиматься. Зачем? Есть у тебя ответ?
0: У меня нет ответа. Пишите, если хотите, в наш МАКС 8-915-300-106-6. Очень интересно узнать ваше мнение. Ну, конечно, кто еще сегодня поотжимался, делаем это с удовольствием. Не слушаю музыку, Pink Crazy Глаз здесь в эфире Лаврадио.
3: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.

0: Дискотека из нулевых, ну или из 2010-х здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Ну а это была Ida Kor, Фидлигранты, Let Me Think About It, легендарный трек. Мы же тебе напоминаем, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ.
1: Да, это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого что нужно сделать? Отсканировать QR-код с экрана.
0: Ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или сообщение о знакомствах также окажутся на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире.
1: Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9:00. Это про утро я говорю.
0: Да.
1: Категория 16+.
0: Мы же движемся дальше. Совсем скоро Ave, Meet Me in the Dark и Никит Киоса с новинкой «Случай».
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: «Конфетные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Фарвен Рен Миллер с зажигалочкой здесь в эфире Love Radio Body Talk. Красавцы с тобой. Ну и, конечно же, не можем мы тебя оставить без крутых новостей, а также спортивного характера. У нас сегодня таких много.
1: Да, предлагаю вспомнить игру под названием «Теннис». Большой теннис, что немаловажно. Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, когда играют прекрасные теннисистки, например, я думаю, ты не раз наблюдал такое, игра еще и звучит прекрасно. Может быть, именно это и вдохновило одного из Кулюбиных, который встроил в теннисный мяч динамик со стонами. Теперь каждый раз, когда по мячу ударяют ракеткой, этот мяч стонет.
0: И вот мы посмотрели видео, да, вот этого Кулибина, как этот мячик квакает, крякает по-мужски. У меня вопрос.
1: По-мужски крякает?
0: По-мужски крякает этот мячик. Почему бы не встроить туда женский красивый голос? А то там, получается, это мужик, да, который проснулся утром и пошел в уборную, понимаешь? Вот такие вот же звуки. Там вот все вот это вот, да? Ни одного женского красивого, вдохновляющего звука там нет.
1: Я только что хотел сказать, что это, наверное, какая-то женская версия мяча, но вот, после того, как ты звук изобразил, ну, не знаю даже, для кого это.
0: Это вот из того мема, когда девушки говорят, мой мужчина с утра, он просто неандерталец.
1: А может быть, слушай, может быть, он не для игры в теннис изобрел этот мяч, а может быть, для домашнего животного кинул песику, и он крякает этим мячом.
0: Может, а если он его проглотил, долго он так будет, понимаешь?
1: Ты серьезно? Теннисный мяч можно проглотить, вот этот вот большой, желтый,
0: я
1: волосатый.
0: Видел таких собак, которые проглотят не только теннисный мяч, но еще и для керлинга вот эту вот биту, или что это называется, в общем, снаряд. А так что давайте лучше как-то вот к красивому приобщаться, к прекрасному. Все-таки женский голос, он более приятен.
1: Согласен, но я про животных не могу просто представить, как это можно проглотить. Где ты находишь таких животных?
0: Наверное, такие есть. Зато в нашем плейлисте много хорошей музыки. Вот и одна из них прям через пару минут прозвучит. Тима Белорусских, его новинка «Незабудка», так что оставайся.

0: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97 97.

0: Ларин, тату здесь в эфире Love Radio, красавцы с тобой, и мы потихонечку подводим итоги нашего сегодняшнего утреннего шоу.
1: Ну а какие итоги могут быть? Какой-то спортивный понедельник у нас получился.
0: Да, и вот, собственно, мне кажется, завтра нужно разбавить эфир новостями про жизнь, что-то такое интересное, какие-то, может быть, бытовые истории. Ну, у нас будет время, чтобы найти.
1: Будем готовиться. Ну а сейчас, наверное, что, всем надо пожелать отличного понедельника. Раз, ну и в целом, наверное, рабочей недели, правильно?
0: Да, два, это сказать, что дальше мы продолжаем с хорошей музыкой. Впереди еще Summer, My Body's Not Ready, Нюша Амора. Ну а мы вернемся завтра в 7 часов утра по столичному.
1: И до 11 будем здесь.
0: Никуда не денешься уже.
1: Всем хорошего дня, пока.
0: Пока-пока.
2: Красавцы, Love Radio. Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падает.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Москве 11. Love
1: News. Мошенники придумали новую схему обмана. Россиянам дали советы по получению кредита при ужесточении требований к выдаче. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники направляют россиянам ссылки на фишинговые сайты, которые очень похожи на портал госуслуги. Сервисы имитируют взлом личного кабинета и выгрузку документов и персональных данных в режиме видео. Эксперты не рекомендуют переходить по ссылкам от незнакомых людей и установить запрет на звонки и сообщения от неизвестных отправителей. Банки стали чаще отклонять обращения россиян за кредитами. По словам экспертов, чтобы получить заем, необходимо поддерживать показатель долговой нагрузки ниже 50%, а также не открывать несколько карт одновременно. Кроме того, стоит постоянно проверять свою кредитную историю. Также не рекомендуется подавать заявку на суду в два банка. Каждый отказ будет учитываться. Это понизит кредитный рейтинг. Крестной для дочери Анны Бузовой станет близкая подруга сестры певицы, а не Ольга, как думали фанаты. Причину Анна не уточнила, зато рассказала, что довольно быстро адаптируется к роли матери. С именем для малышки они с супругом определились еще до родов. На последнем УЗИ стало понятно, что это Машенька. Психологи назвали продукты, которые поднимают настроение. Это бананы, шоколад и орехи. Они стимулируют выработку гормонов радости и помогают синтезировать серотонин. Также полезна рыба, жирные кислоты в ней помогают бороться с симптомами депрессии и стрессом. В Америке кот научился притворяться, что жует провода, чтобы бесить хозяйку. По словам женщины, раньше животное на самом деле покушалось на кабели и получало за это. Наказания питомцу не нравились, и он стал имитировать звуки жевания и движения челюстью, но не трогать сами провода. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Я всегда знал, что животные хоть и не умеют разговаривать, но они умнее человека, и вот данный кот из Америки тому пример. Мы же движемся вперед, много крутой музыки ждет нас в этом часе. Риана Келлин Харрис, We Found.

0: на Hot Waiting For от Чимина здесь в эфире Love Radio. Все-таки ищет сердце Чимина избранницу. И, наверное, оно свободно. Не знаю. Армия, ребят, расскажите, свободно ли сердце Чимина или нет. Ну, а мы движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Очень надеюсь, что твое сердце не свободно, ну, по крайней мере, в нем очень много хорошей музыки живет. Ну, а если еще нет, то тогда лови до конца часа Розе, Бруно Марс, АПТ. Чуть раньше Филатов Кэра среди счастливых людей. Вайб чувствуется, ну и совсем скоро газуем вместе с Зивер.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Слушай Love Radio и лови саундтреки настоящей любви.
3: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Чарли Пут, How Long? Здесь в эфире Love Radio, 11.33 в Москве. Уверенно движемся с тобой к завершению этого утра, ну, по столичному, естественно, мы считаем. И, конечно же, не забывай, для хорошего настроения, помимо музыки, заглядывать на наш стильно-модный сайт loveradio.ru в раздел «Горячие новости», где мы собираем для тебя самые яркие инсайты, новости из мира шоу-бизнеса, музыки, кино, селебрити, блогеров и так далее. И вот, кстати говоря, один из топиков — это где Джастин Тимберлейк показал редкие фото подросших сыновей. Мы эти фотки выложили, и, естественно, все это выглядит максимально вайбово. И, кстати говоря, сыновей Джастина зовут Сайлас и Финиас, которым, кстати говоря, всего 6 лет. Именно со всей семьей он выбрался на прогулку, поиграли в гольф. Ну, мне кажется, этими видами, этими фотографиями можно наслаждаться и вдохновляться. Мы также хотим жить. Ну, я думаю, что у нас все получится. Главное быть Джастином Тимберлейком в следующей жизни. Ну, мы живем здесь и сейчас. Медуза, Генри Камомайл. Совсем скоро Don't Wanna Go Home. Также послушаем Филатова Кэроса «Среди счастливых людей».
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97 97.

0: Wait That I Made You Love Me здесь в эфире Love Radio. Ариана Гранде рассказывает историю, что ее героиня ненавидит уже себя за то, что влюбила в себя же молодого человека. Но это жизнь, так бывает в ней. Ну а в Москве уже ровно 11:50.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Итак, бывает, что час уплывает, утекает незаметно, но за ним уже новый музыкальный отрезок. В него мы ворвемся через несколько хитов. Баста, моя Мишель, я буду танцевать. Уже через минуту, далее See Unstoppable и в финале часа Розе Бруно Марса Поте. Я же, Макс Фабиан, на этом тоже прощаюсь с тобой. Желаю классного дня. Ну и, как всегда, увидимся завтра в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Хорошего тебе понедельника.
2: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

Столица полдень. Колоссальный Лав-Радио, привет всем, кто традиционно проводит это время на одной волне с нами. В первые 20 минут Клин Бэдди, Дэн Мари, Тедди Суимс, Джо Кори, наш дартиалог и Дженнифер Лопес, Everything's Fine. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав-Радио.

0: Clean Bandit and Marie David Guetta, Cry Baby в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь расскажу, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес лирика аутентичная. За экватором часа Тэм Импала, Джейн и Дракула. И после короткой паузы Шакира и Бёрна Бой, Дай-дай. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошь.
3: 207-27-97.

0: месяце с Афилис Бектер «Heartbreak Make Me Dance». Но пусть все-таки разбитое сердце будет не единственной мотивацией к танцам, спорту и вообще к лучшей жизни. Наверняка, если поискать, то можно найти еще. Тоже касается и хитов, с которыми проведем финальные минуты этого часа. Сейчас расскажу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Точку поставят Леони Аймрон, The Weeknd, лирика аутентичная, немного раньше. И после короткой паузы здесь отметится визитная карточка команды The Neighborhood, Sweet Weeda. И еще больше 100% хитов в новом часе.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на т-банк.ру. Т-банк 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? Мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падаю.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
10: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
12: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

столичных 13.00. И в Максибия, Мари Краймбрери, Акмаль, Марк Ронсон и Майли Сайрус. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На станции Джон Саммит, The World, Джулия Чёрч, Shades of Blue. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Эйва Макс и Пия Энерджи в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех, с кем проведем следующие 40 минут этого часа под занавес Зиверт Эвер и Дайрек Рилс. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет, который...
0: Немного раньше Кайазас Бразерс, Санта Лючия. Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, Силуэт. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Российский хоккеист поел пельмени из Кубка Стэнли. Речь идет об Андрее Свечникове. Он нападающий клуба НХЛ Каролина Харрикейнс. Он приехал к детишкам в больницу в Северной Каролине и взял с собой вот этот вот трофей. Ну, чтобы как-то их подбодрить.
1: А эти американцы, они же никогда пельмени не ели нормальные. У них что там в основном? Пицца, бургер.
0: Я, кстати, не представляю, как можно из Кубка Стэнли поесть пиццу.
1: Зато можно поесть борщ еще. Понимаешь, следующий какой-нибудь наш спортсмен туда приедет и скажет: вот так вот, будьте добры, изучайте российскую культуру.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97 97.

0: Неочевидный хит, которому в следующем году уже 10 лет исполнится. Это Зара Ларсон, Clean Bandit Symphony. Только что в эфире Love Radio. Ну и теперь пришло время рассказать о тех, с кем будем завершать текущие 60 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Тоже из недалекого музыкального прошлого. Сэм Смит, Diamonds. Под занавес этого часа посвежее. Чуть раньше Zivert Ever и Direct Reels. Давай на самый верх после короткой паузы. Ну и самые разнообразные другие саундтреки твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаром 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
1: Новая песня о любви.
2: Zivert Ever Direct Reels. Давай на самый верх. В эфире.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

2 часа дня в столице. Cat's Eyes, Wonky, не лето, да идти, и это еще не все, кто скрасит первые 20 минут этого часа. На старте AV Meet Me in the Dark, у микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio, большой привет

0: например, Animal Cat's Eye в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Самыми разнообразными саундтреками твоей любви проведем ближайшие минуты этого часа под занавес Roxanne Diamonds, Strange Pop Music, Money Money. Немного раньше Another, Talk to You. И сразу после короткой паузы The Bowser, Magnetic. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Трек, когда-то бывший в числе вирусных хитов, без которого невозможно было представить свои публикации в соцсетях, и было это, кажется, совсем недавно. Бам-бам, Миша Миллер и Алекс Вилея, только что в эфире Love Radio. Ну а теперь я кратко расскажу о тех, кто будет впереди до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По занавес вспомним вот такую вещь из 2021-го. Roxanne Diamonds, Strange Fruit Music, Money Money. Люси Чеботина с примеры Гаргона появится чуть раньше. Ну и еще ближе к нам Two Colors, Heavy Metal Love. Сразу после короткой паузы.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Никита и Мария Зайцева.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

столица 15.00. И снова большой привет лично каждому, кто продолжает это время на одной волне с нами. В первые 20 здесь будут кассеты Тейт Макрей, Адам Ламберт. На старте часа Медузы и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: My Way Cassette. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше и по традиции забежим в ближайшее будущее. Узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа под занавес Madonna Dancetary. Чуть раньше Тедди Свимс, мистер Новый Дал. И после короткой паузы Самбер, My Body Isn't Ready. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Любовь в каждом хите.
1: Это Love Radio.
2: Сидим в коридоре, вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Американка,
1: да,
0: стала мировой рекордсменкой по количеству отжиманий за час. Среди женщин всего она, только представь, совершила 1826 повторений, попала в книгу рекордов Гиннесса. Есть Iron Man, а есть Iron Girl. Я просто, знаешь, думаю, встречаешься ты с такой, живешь ты с такой. Ну, не помыл посуду или не вывел собаку погулять, она тебе такая: стоп, куда пошел? Отжимайся, говорит она тебе.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

радио.

0: что уж тут замедлиться сегодня действительно скорее необходимость, чем просто рекомендация, да, как говорится, поймать момент и привести его либо в тишине, либо в компании 100% хитов. Но вот какие именно будут здесь до конца этого часа, прямо сейчас расскажу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Вспомним отличную вещь из 2011-го. Нескончаемый хит «I Follow Rivers», «Lucky Lee» под занавес часа, мод «Случайности не случайно» и «Madonna Dancing Terrier» после короткой паузы. Ну а новые 60 минут начнем с актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
6: УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.

0: 16:00 в столице. Love
1: News. Названы условия обнуления водительских прав. Цены на отдых в Сочи снизились. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Водительские удостоверения в России будут аннулироваться при выявлении опасных заболеваний. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по защите здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что с 1 марта 2027 года медицинские организации будут обязаны информировать МВД об обнаружении у автомобилистов, например, слепоты, эпилепсии или шизофрении. Меры необходимы, поскольку даже после постановки диагноза многие россияне продолжают ездить за рулем до прохождения медкомиссии, которую проводят раз в 10 лет при замене прав. Эксперты напомнили, как сдавать жилье, купленное в ипотеку. Как уточняет Москва-24, квартиры находятся в залоге у банка, поэтому сначала необходимо проверить условия кредитного договора. В нем должно быть указано, разрешена ли передача недвижимости в пользование третьим лицам. Если финорганизация не запрещает аренду, жилье можно сдавать по договору найма. Полученный доход необходимо официально декларировать и уплачивать с него налог. Цены в отелях Сочи на бархатный сезон снизились на 10-15% в сравнении с прошлым годом. По словам туроператоров, некоторые гостиницы предлагают на сентябрь скидки до 40%. В среднем недельное проживание в отеле 4-5 звезд для двух взрослых с завтраками стоит от 45 до 140 тысяч рублей. Бенни Бланко сбросил 2 килограмма на пицце. Муж Селены Гомес устроил для себя необычный гастрономический эксперимент. 5 дней подряд он питался одной большой пепперони на тонком тесте. Результатом артист поделился в своих соцсетях. В Пекине начались Олимпийские игры для роботов. В состязаниях участвуют более 2000 машин от 666 команд из 16 стран мира. Программа включает 51 дисциплину. Так, китайский андроид в соревнованиях по бегу уже преодолел дистанцию 100 метров. Это были новости Love Radio.
0: Юля Паршута, Джастин Бибер, Диско Лайнс, Калми Харрис. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте отметится праведный хит «It's gonna be me and sing». У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь

0: для парашюта «Птица». Только что в эфире Love Radio. Уже 5 сентября артистка выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве. Ее поклонникам советуют готовиться к мощному выступлению, полному энергии, смыслов и всех главных хитов певицы. Ну а если ты хочешь оказаться там, скорее пиши в наш мессенджер «Макс» по номеру 8-915-300-166. И если твое сообщение окажется пятым, то я тебе перезвоню и вручу билеты. Возрастное ограничение 18+.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо показать.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Шакиры Бернабой «Дай-дай» только что в эфире Love Radio, но я напомню, что 5 сентября в Зеленом театре состоится концерт Юлии Паршуты на территории ВДНХ, и мы в эфире Love Radio включаем билеты на грядущее шоу. Тем, кто пишет в наш мессенджер Макс, на связи у нас сегодня Георгий. Гоша, я тебя приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Привет. Ну что, вручаем себе два билета на концерт Юлии Паршуты в Зеленом театре на ВДНХ.
1: Ура!
0: Желаем тебе классных впечатлений, невероятных эмоций от событий. Расскажи, знаешь, уже с кем пойдешь?
1: Да, я пойду со своей любимой девушкой. Она очень любит, фанат, и я очень рад, что победить.
0: Здорово, отлично, супер. Георгий, желаем тебе, вам с девушкой, да, отличных впечатлений от события. Пусть концерт оставит только наилучшие впечатления. Еще раз тебя поздравляю. Ну а дальше у нас много другой хорошей музыки. Друзья, оставайтесь с нами.
2: Любовь в каждом хите. Это Love Radio.

0: теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Как будто мы с вами в 2010-х снова оказались. За это спасибо Кайга, Макс Макнаун, Take Me Back. Только что в эфире Love Radio. Ну и вот в какой компании будем завершать текущие 60 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Точку поставит здесь Хьюгель, Эмэл Энджел, Алджернейт, Мувен Торис Сан, Дэдис Уимс, Бэд Дримс и Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар. Сразу после короткой паузы, ну и традиционно больше 100% хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падает.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: столице 5 вечера. Love
1: News. Мошенники обманывают москвичей под видом продажи бензина. Названы самые востребованные профессии в России. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты обманывают жителей столицы под видом продажи топлива. Средний чек одной такой фейковой покупки – почти 10 тысяч рублей. В МВД пояснили, что злоумышленники создают сайты-копии страниц федеральных сетей АЗС и распространяют ссылки в чатах, соцсетях, комментариях и рекламе. На этих ресурсах бензин предлагают на 20-30% дешевле рыночной цены. Эксперты рекомендуют проверять адрес сайта перед оплатой. Отказ в обучении в 10 классе из-за наличия в школе только профильных старших классов признан незаконным. Получение образования до 11 класса является конституционным правом, сообщили в Верховном суде. Отмечается, что в России обязательным считается как основное общее, так и среднее общее образование. Итоговая аттестация после 9 класса лишь подтверждает пройденный этап. Сварщик и токарь – профессии, которые в ближайшие несколько лет будут особенно востребованы в России, заявили в Минтруде. Ведомстве также отметили, что в группу специальностей, пользующихся высоким спросом, вошли лаборанты химического анализа и специалисты по беспилотникам. Российская команда Team Spirit стала первым в истории чемпионом турниров The International по Dota 2. Свой легендарный статус коллектив подтвердил на соревновании в Шанхае. До этого киберспортсмены забирали главный кубок мира в 2021 и 2023 годах. Победа принесла игрокам почти $1,5 миллиона. Москвичка попросила хирурга сделать ей лицо Беллы Свон из «Сумерек». 28-летняя девушка была готова заплатить любую сумму за внешность героини вампирской саги. Специалист, однако, в проведении процедуры решительно отказал, так как никаких показаний к этому вмешательству не было. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Понедельник все-таки идеальный день для громких решений. Главное принимать их достаточно тихо, чтобы никто потом не спросил о результатах. Дима Вебер, Love Radio, на старте. Tempor City, Self-Aware. Классного вечера.

0: Я как будто бы банк, но я не коплю плюс.
1: Моя дама бьет туз, поднимая санрайз, шлю Питер салют.
2: Айс Гергерт и Зиверт только что на Хлав Радио с треком «Банк». Вообще отношения очень похожи на банковскую систему. Сначала тебе обещают выгодные условия, повышенные интересы, никаких скрытых комиссий. А потом проходит пару месяцев, и ты уже эмоционально выплачиваешь кредит, который вообще не помнишь, чтобы оформлял. Ну и главное, закрыть досрочно тоже не получается. Бывшие почему-то всегда предлагают рефинансирование.
3: Все, что ты любишь, на одной волне. Хлав Радио.
2: Ну а далее в нашем эфире треки, которым не страшны никакие ставки рефинансирования нашей любви. Ближе к концу часа Биби Рекси и Дэвид Гетта, Sad Girls. Чуть ранее звонки, невероятно.
4: Вопрос без ответа, как скучно я жу.
2: Ну а после рекламы Tame Impala и Jenny Dracula. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
5: Реклама.
6: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо показать.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте konskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт konskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Красавцы Лав Радио.
1: Российский хоккеист поел пельмени из Кубка Стэнли. Речь идет об Андрее Свечникове. Он нападающий клуба НХЛ Каролина Харрикейнс. Он приехал к детишкам в больницу в Северной Каролине и взял с собой вот этот вот трофей. Ну, чтобы как-то их подбодрить.
2: А эти американцы, они же никогда пельмени не ели нормальные. У них что там в основном? Пицца, бургер.
1: Я, кстати, не представляю, как можно из Кубка Стэнли поесть пиццу.
2: Зато можно поесть борщ еще, понимаешь, следующий какой-нибудь наш спортсмен туда приедет и скажет вот так вот, будьте добры, изучайте российскую культуру.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.

0: Джастин Бибер и работа «Sorry» только что на волнах Love Radio. Я вообще заметил, что в отношениях «извини» слово очень сложная механика. Вот, например, если я говорю девушке «извини, я забыл», но это уже звучит как признание вины. Если она говорит «извини, я забыла», это почему-то просто информация, с которой мне теперь надо как-то дальше жить. Но есть еще одно опасное женское «да, все нормально». Вот после него я уже понимаю точно, ничего не нормально. Поэтому с возрастом научился главному. Если девушка говорит «не извиняйся», ребята, это не помилование. Это значит, что словами тут уже не поможешь.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но на этот случай, когда слов недостаточно, есть классные треки, которые способны сказать за нас больше, чем мы можем себе представить. Парочка таких сразу после рекламы Bebe Rexha и David Guetta, трек Sad Girls. Ну а завершим эти музыкальные 60 минут с Kylie Minogue работой Can't Get Out of My Head.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 127-27-76-29. Город Москва. 18+. Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
8: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин «Ашан. Красная птица. 12 цветов» всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Никита и Мария Зайцева.

0: Популярные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 6 вечера. Love
1: News. Банкам продлили срок на обеспечение платежей с единым QR-кодом. На аукционе продали легендарный футбольный мяч. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. ЦБ обязал банки внедрить платежи с единым QR-кодом в течение полугода. Закон об обязательной интеграции использования кредитными организациями универсального QR-кода вступает в силу 1 сентября. Мера, в частности, призывает финансовые учреждения и других операторов по переводу денег обеспечить работу с новым способом во всех своих сервисах при оплате онлайн. За неиспользование требований грозят санкции, включая штрафы и ограничения. В России расширили перечень объектов критической инфраструктуры. В него включили логистические центры, предприятия энергетики, промышленности, связи и ЖКХ, пишет РИА Новости. Мера также предусматривает возможность введения временного управления правительством на таких площадках. Средняя цена букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день их стоимость может вырасти. Отмечается, что россияне также активно вручают учителям подарочные сертификаты, сладости и растения в горшках. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Мяч, которым Диего Марадона забил гол рукой бога на ЧМ 1986 года, продали на аукционе за 3,3 миллиона долларов. Как сообщает BBC, эксперты ожидали, что стоимость легендарного атрибута составит 10 миллионов. Этим снарядом аргентинец дважды поразил ворота англичан в четвертьфинальном матче. Более 30 лет мяч хранился у арбитра, который судил ту игру. Это были новости.
0: Кстати, сегодня отличный вечер, чтобы кому-нибудь написать первым. Гордость, конечно, пострадает, зато сюжет наконец-то сдвинется. Это Дима Вебер, Love Radio, на старте The Bowser, Magnetic. Классного вечера.

0: Юлия Паршута только что в эфире Love Radio с треком «Кришна». Кстати, уже 5 сентября красотка выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки категории 16+. Зрители просят подготовиться к мощному выступлению, полному энергии и смыслов.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, а я призываю тебя настроиться на то, что ты услышишь на волнах Love Radio в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа. Элтон Джон, Бритни Спирс, Hold Me Closer. Чуть ранее Тима Белорусских, Мысли. Ну, а вскоре после рекламы Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
4: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Это были The Weeknd и Daft Punk, Sabotage, I Feel It Coming, только что на Club Radio. Вообще фраза «я чувствую, что это приближается» очень точно описывает моменты, когда ты уже все понял, но официального объявления еще не было. Ну, например, человек пишет «нам надо поговорить», и ты уже чувствуешь, как приближается разговор, который тебе совершенно не нужен. Или начальник говорит «зайди ко мне, когда будет минутка». Все. Интрига уровня финала сезона любого сериала Netflix. Ну, а самое тревожное – это когда девушка отвечает «все нормально». Вот тут «I feel it coming» – это уже не песня, а система раннего оповещения.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-04-76-29. Город Москва. 18+. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Москве 7 вечера. Love
1: News. Стоматологов обяжут применять анестезию. Концерт Канье Веста на Газпром-арене может не состояться. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Минздрав обязал стоматологов применять анестезию при риске боли во время процедур. Помимо этого, с 1 сентября доврачебную профильную помощь взрослым смогут оказывать фельдшер, зубной техник или зубной врач. Москвичи с болью в коленях теперь могут быстрее пройти диагностику и начать лечение по единому медицинскому маршруту. Его опробовали уже 20 тысяч человек, сообщила заммэр Анастасия Ракова. Во время записи на прием ИИ-сервис анализирует жалобы и данные электронной медкарты и заранее формирует направление на обследование. Пациент приходит к врачу с готовой диагностической базой. Специалист может сразу выбрать дальнейшую тактику лечения. После состояния москвича продолжают контролировать, в том числе на телемедицинских консультациях. В единый алгоритм включены инъекции гиалурона. Кислоты в коленный сустав. Теперь их назначают всем пациентам, которым это необходимо. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность президенту Владимиру Путину за поддержку региональных инициатив и внимание к запросам жителей. Заявление прозвучало по итогам пленарного заседания второго этапа 23-го съезда партии «Единая Россия», в котором приняли участие около 3000 делегатов со всей страны. Ключевым итогом съезда стало принятие новой народной программы партии на ближайшие 5 лет. В ее основу легли предложения 3,5 миллионов граждан, из них более 790 тысяч от жителей Подмосковья. Среди приоритетов программы – демография, поддержка семей, подготовка кадров, развитие экономики и технологий, а также вопросы безопасности. Концерт Канье Веста не состоится на Газпром-арене. Никаких договоров по аренде площадки не подписывалось. При этом организаторы мероприятия уверяют, что выступление рэпера пройдет по плану. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Есть вечера, которые хочется запомнить, а есть те, после которых главное, чтобы тебя никто не отметил на фотографиях. Дима Вебер, Love Radio, на старте часа Teddy Swims, работа мистер Новерол. Всем классных и чистых фотолент.

0: звонкий трек «Голоса только что на волнах Love Radio». Вообще, у меня есть теория, что внутри каждого живет несколько совершенно разных экспертов. Один говорит: «Жизнь одна, соглашайся». Второй: «Подумай о последствиях». Третий же почему-то вызвал такси, купил билеты, а самый интересный просыпается утром и спрашивает: «Ну и зачем мы это сделали?» Хотя вчера его голос почему-то был самым громким. В общем, если говорят «прислушайся к себе», хороший совет, только давайте уточнять, к какому именно себе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а если ваш внутренний голос звучит недостаточно громко, вот несколько треков с неисчерпаемым запасом жизненной мудрости. Ближе к концу часа в нашем эфире «Лирик. Аутентичная». Чуть ранее «Ханна. Любовь навсегда». Ну а вскоре после рекламы Шакира и Бёрна Бой «Дай-дай». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
3: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: Американка, да, стала мировой рекордсменкой по количеству отжиманий за час. Среди женщин всего она, только представь, совершила 1826 повторений, попала в книгу рекордов Гиннесса. Есть Iron Man, а есть Iron Girl. Я просто, знаешь, думаю, встречаешься ты с такой, живешь ты с такой. Ну, не помыл посуду или не вывел собаку погулять, она тебе такая: стоп, куда пошел? Отжимайся, говорит она тебе.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Гарри Стайлс в эфире Love Radio, с работы ездит ВОЗ. Вообще есть момент, когда понимаешь, как раньше уже не будет. Особенно хорошо это видно на дружбе. Вот раньше, чтобы встретиться, достаточно было написать: «Ты где? Я рядом. Давай увидимся». Сейчас встречу четверых взрослых людей приходится согласовывать так, будто собирается совет директоров. Один говорит: «Я могу только во вторник после 7», второй: «Я могу в четверг», а третий: «Вообще, я могу только в августе и в конце недели». В итоге выбирается дата через полтора месяца, и обязательно находится один человек, который вообще в этот день пишет: «Ребят, а мы сегодня собираемся».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а до конца в нашем часе артисты, которым уже никуда не надо собираться, они все здесь. После рекламы лирика аутентичная и Роджер Санчес «Another Chance».
2: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят.

громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-4-76-29.
2: Город Москва, 18+. Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: столице 8 вечера. Иногда судьба действительно дает второй шанс, но если это снова твой бывший, возможно, она просто издевается. Дима Вебер, Love Radio, далее DJ Light и Love Power – настоящая проверка твоих музыкальных чувств.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Ты слушаешь Love Radio, этим вечером с тобой я, Дима Вебер. Всем классного настроения. Скажем отдельное спасибо DJ Light и проекту Love Power. Ну а мы продолжаем в выбранном темпе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к концу часа Никита Киос, «Случай». Чуть ранее в эфире появится Зиверт, Эвер, директор Илс. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет, который...
0: Ну а сразу после рекламы Somber My Body Isn't Ready. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Благо, качество музыки на волнах Love Radio не меняется. После рекламы в твоих динамиках Хабиб, моя малышка, далее Ben Forever. Ну а завершим эти музыкальные 60 минут с работой Born to Make You Happy от Britney Spears.
2: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
3: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Никита и Мария.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Дэвид Гетта и Сиа с работой Beautiful People. Ну, конечно, в понедельник люди еще в большинстве своем нам кажутся приятными, красивыми и замечательными. Посмотрим, что мы будем думать друг о друге ближе к пятнице.
1: Если ты любишь музыку,

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

столице 9 вечера. Кстати, лучшие решения принимаются спонтанно, но не стоит забывать, что худшие тоже. Поэтому вечер в любом случае обещает быть интересным. С тобой Love Radio и Дима Вебер на старте Ave Meet Me in the Dark.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Только что в эфире Love Radio Justin Timberlake, Crack Your Body. Вообще есть люди, рядом с которыми тело начинает принимать решения раньше головы. Голова еще такая: веди себя спокойно, мы взрослые люди, а ты уже поправил волосы, выпрямил спину и почему-то стал улыбаться на 30% привлекательнее. Особенно забавно, когда этот человек проходит мимо, и ты моментально изображаешь, что был очень занят телефоном, стеной, воздухом. Флирт вообще удивительная вещь. Если честно, два взрослых человека прекрасно понимают, что происходит, и оба изо всех сил делают вид, что ничего.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а вот что произойдет с нами в ближайшие 40 минут касаемо музыки. Ближе к концу часа. Sam Filthy Ox, My Heart Goes. Чуть ранее Филатов и Кэрос, Среди счастливых людей. Ну а после рекламы диджей Годжо, Джейсон Дерулли и Мелоди Мичико. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: look what you just made me do. Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Российский хоккеист поел пельмени из Кубка Стэнли. Речь идет об Андрее Свечникове. Он нападающий клуба НХЛ Каролина Харрикейнс. Он приехал к детишкам в больницу в Северной Каролине и взял с собой вот этот вот трофей. Ну, чтобы как-то их подбодрить.
2: А эти американцы, они же никогда пельмени не ели нормальные. У них что там в основном? Пицца, бургер.
1: Я, кстати, не представляю, как можно из Кубка Стэнли поесть пиццу.
2: Зато можно поесть борщ еще, понимаешь, следующий какой-нибудь наш спортсмен туда приедет и скажет вот так вот. Будьте добры, изучайте российскую культуру.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.

0: Теокс, Нвалах Лав, радио My Heart Goes. Вообще, сердце — единственный орган, которому почему-то разрешено принимать решения без согласования с руководством. Вот голова нам говорит: спокойно, мы этого человека знаем 40 минут, а сердце уже... А как назовем детей? Голова напоминает про красные флаги, сердце отвечает: зато посмотри, какие глаза. Ну и самое обидное, когда все заканчивается, разгребать последствия, конечно, приходится голове. Сердце к этому моменту уже нашло нового кандидата на сумасшедшую любовь.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Кому доверять больше, сердцу или голове, выбираешь ты, а мы сопровождаем это бесспорно классной музыкой в ближайшие 10 минут. Артик Асти, «Лампочки», «Touch and Go», «Would You». Ну а завершим эти музыкальные 60 минут спинкой работой «Try».

Москве 10 вечера. Понедельник уже почти закончился, так что можно перестать делать вид, что новая жизнь началась именно сегодня. Если что, вторник тоже отличный день. С тобой Дима Вебер, Love Radio на старте, Медуза и Enrico Mal, Don't Wanna Go Home.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio C. Дэвид Гетта с треком Flames. Вообще, самая опасная история обычно начинается с абсолютно спокойной фразы «Да между нами ничего серьезного». Конечно! Просто вы случайно переписываетесь каждый день, случайно ревнуете друг друга и совершенно случайно уже знаете, кто кому поставил лайк в 2022-м. А потом кто-нибудь обязательно говорит «Кажется, мы немного заигрались». Немного? Ребят, да у вас уже эмоциональный пожар пятой категории. И самое прекрасное, что оба пришли туда просто погреться.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: В ближайшие 40 минут в нашем эфире треки, которые заряжены на 100% любовь. Ближе к концу часа лови в нашем эфире Мадонна, Дэн Стерео. Чуть ранее «Добро на счастье».
2: Нам тогда завидовал весь мир.
0: После рекламы Teddy Swims, Mr. Noirl. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Песня номер один. За любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Million on my soul в продолжении часа на волнах Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и касаемо перспектив на остаток часа, тебя ждет Бритни Спирс, работой Womanizer, далее Marshmello и Monbeck и Usher с треком Too Much, ну а эти 60 минут мы завершим треком Dance Theory от Мадонны. Я же Дима Вебер, с тобой прощаюсь, услышимся завтра здесь на любимой волне. Пока-пока!

0: теперь окружает тебя повсюду.
1: В автомобиле. В умной колонке.
2: Алиса, включи Лав-радио.
3: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
1: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
1: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
1: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

рассудок. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Москве, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшеринг. УГРН
1: 121-27-476-29. Город Москва, 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».